0: нам кажется, да?
1: Ну, если здесь. Это где-то.
2: Я настрою по инфаркту.
1: Руку.